0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

всем постам. Приказ центра. Акцию на площади Победы начинаем ровно в 17:00. Первый перегораживает улицу Киселева, четвертый улицу Захарова.

0: кожний рейд, час імчиться, час растає, ти шукаєш свою зграю.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
3: 8 година в Білорусі, 7 у Польщі. Война в Украине. Российцы обстреляли Киев. 1500 дён за кратами лекарь-политвязень Евген Бужинский. Фестиваль Тутака под Белостоком. Третий день. У студии с новинами Стась Дедерка. 1607 день войны. Российские оккупанты уночи обстреляли Киев баллистикой, зарабивши несколько пусков. Поводле попередних даденных, колькость пораненных досягнула 8, один человек загинул. Потрапление пожара зафиксовано в 5 районах украинской столицы. В приватности пошался пожар в офисном будинку, загорелись автомобили. Ситуацию с палевом у Беларуси мая намер обмерковать Лукашенко на селекторной нараде по уборочной, запланованной на наступный тыдень. Это выникает заява керовника администрации политика Дмитра Крутого. Цитата. Ситуация с палевом абсолютно спокойная и кированная в рамках уборочной кампании, але адмыслово створенная Лукашенком працовная группа выявила факты крадяжу палева. Про это заявил Круты. Поводле его у гэтых выпадках няма ничего нового, акрамя фону. Выдание «Позерк» нагадывает, что тема палева будет обмерковываться на фоне кризиса у России, которые выкликаны регулярными ударами Украины по российской инфраструктуре нафтоперепроцовки, заховывания нафтопродуктов и палева. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 867 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4732 особы. Эта личба называя правооборонший центр «Вясна». У свою шергу инициативы «Диссидент Бай» поведомляя про 943 политических зневоленных станом на сегодня, из них 126 женщинов. 1500 идет узневолене Евген Бужинский, лекарь первой квалификационной категории специалиста Сморгонской центральной районной больницы, был затриман у 22-м годе за образу Лукашенко и осужден до 6 годов позбавления воли у Новополоцкой колонии. 500 дён за кратами дальнобойщик з Гомля Александр Герасименко. Яго затрымалі па так званай справе Гаюна ў сакавіку мінулага году і прысудзілі да 4 гадоў 6 месяцаў пазбаўлення волі ў калёне ва ўмовах агульнага рэжыму. Нагадаю, што маніторынгавая група беларускі Гаюн адсочвала вайсковую актыўнасць у Беларусі з дапамогай відавочцаў. Под Белостоком начинается третий день фестиваля «Тутак». Белорусская демократичная лидерка Светлана Тихановская, которая наведала подею, кажет, что удячная каждому и каждой, кто не глядя на выпробование, застается у белорусской повестки дня.
4: Болюче, что все еще шмат политвязня сидит в тюрьмах, и больше того, каждый день сажают новых, чтобы ситуация кардинально не изменилась. Але есть кроки по вызволению политвязня, есть кроки по подтримке белорусов за межой, есть возможность коммуниковать с белорусами внутри краины. И вы видите, я часом отчуваю, что у белорусов, которые находятся у Беларуси, они больше навод позитивные и оптимистичные, чем те, кто съехал, бо там свои проблемы вырешаете, все разумею. Але в угле вот эта едность, она есть.
3: Тихановская додала, что ее вельми натхняют представники так званой старой оппозиции, которые не первые десятигодия змагаются с режимом Лукашенко, але не опускают руки. Сегодня у программы «Фесту Тутака» дискуссия на тему белорусского книга друку, встреча с политиком Павлом Северинцем, этнофотосессии и многое иное. На основной сцене выступят гурты РСП, Безназвы и Bizarre Objects. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
3: Сегодня у неделю 19 липня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, короткочасовые дожди, махчимая навальница, температура по ветру в день плюс 25-27.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Православная программа «Крыночка». На библейские темы. Запрошая IT. отец Георгий Рой.

Ой, слушайте, я приехал сюда со своей невеличкой крамой, которая называется «Подпольщики». Это вышивка белорусская. Мы любим вышиванные значки, нашивки, тишотки с вышивку, такие шоперы цікавые белорусские. Ну и троху маем мерчу от наших вояров с фронта, которые так само завитали, можно с ними тут побачиться на этом фесте. Так само мы зробили пару цікавых речей. Например, мы отримали дозвол на значки с вершницей, которые только у нас, и только у нас их можно набыть. Ну и так само мы имеем такой невеличкий музычный куток, так скажем, где есть тишотки гурта «Дитюки» и где есть тишотки от «Помидорова».

0: Я вельмі радая. Я першы раз 4 гады вот так атрымалася, што ўдалося прыехаць першы раз, вырвацца на толькі дзён. Праца, ўсё гэта неяк адкладвалася, а тут я ў апошні момент просто так вырашылася, не было з кім паехаць, а тут мне прапанавалі, што мяне возьмуць з маёй дачкой, которой 13 год. Я кажу: "Окей, я зараз, я за 40 хвілін сабралася, не ведаючы, што тут трэба браць". Казалі: "Падушкі, адзеяла, каб цёпла было, цёплую вопратку, чыстую адзежу". Я настолько уражена, мне так классно, мне так файно. Мы мало спим, потому что тут пяют песню всю ночь молодь. Холодно вельми, вельми холодно. А лишь я думала, моя малая запросится на наступном тыдні, як мы поспали першу ночь, ліў дождь у четверг, всю ночь. Я думала, зараз кажуть, поедем до дому хоть на поезде, на праночнику. А она прочнулася и сказала: "Мама, я кожный год теперь буду тебе просить, каб ты мне сюда привезла". Это еще была первая ночь, как только переночила. Еще не бачила все остатнее. Короче, супер организация. По быту так само мне сподобалось, что... А мать, что даже лазня есть. Хочешь, можно попариться. Все классно по быту. И еще мне вельми сподобались концерты. Это такая атмосфера. Это просто... Еще же году то не будем казать кольки, але я разом с молодью схикала под сцены, и мне было вельми классно.
1: А кто именно за артистов?
0: Я вельми люблю Стильского «Дай дорогу». Это было классно. И учора по дитюку танчили, прыгали. Новый бенд будет, я вельми их люблю, але потребно ехать завтра на працу. И никто, что мне не пытается в шофер и водители, сказал, что мы сегодня с обеда поедем. Ну, всем завтра на працу зранку, а я что человек, кто привез, то и домой повезет. Новый бенд вельми так само люблю, але сегодня не отрымается попытно. Сустрелась с вельми многими людьми поразмовлять, за кем я хотела поразмовлять. Да, у нас каких не бачила, Павел Павлович Латушка. Ну, вельми много, Тихановский мы котлеты жарили учора, тут смажили и раздавали людям. Не всем хватило котлет, потому что, ну, где что столько накормишь, вось. Лишь котлеты Тихановского были, вось. Мы учора были, котлеты жарили.
1: Але не только вы приехали, а лишь еще и привезли с собой бабу Галю.
0: Подписывайтесь на канал Лукашовки. Бабе Галі повезло еще больше, чем мне, потому что она взяла интервью у всех знакомых великих знаменитостей, звездов. Это и у Стильского, и у Павловича Латушка, у всех артистов, у Стрижака. Вельми много кто хотел дать бабе Галі интервью, и дети давали, и вельми было весело. Так восприняли все. Я удивлена была тем, что так ведают добро бабу Галю.
1: Але вы так само побывали и у якости амплуа бабы Галі на встрече Белсата, якая ладилась и так само тут?
0: Да, так само гэта мы были с нашими, с моими гэтыми сябрами, чиновниками Сергеем Миколаевичем, Миколаем Сергеевичем. Мы были от Хайтака запрошены в гости. Вось. Это было все экспромтом, сподобалось все. Там будете глядеть выпуски, там будете даже стриптиз от бабы Галі. Мне сподобалось, я не хочу тут хвалиться, але я просто здивлена в кон того, что вот так ведают этот персонаж белорусы. Тут белорусы шмат, но казали, мусить больше, чем за 3000, так? Мне было страшно. Коли сдымаешь выпуск на камеру, вот просто не на людях, то это простей намного. А коли вот так, мне было страшно, потому что я без Нинки, Нинку не пустили, визу валету не зарабили, как я расскажу собаку ейному. Мне одной было трохи так, ну, страшновато. Я не могла перешагнуть, зарабить этот первый крок, как почать это все. И тут я зарабила уже с Юром Стильским, он меня подтримал, мы зимся броем, и он ее кубачу сразу. И все, и тогда бабу Галю понесло. Уже я ходила, и так воспринимали вот белорусы все, что вот ведают. И я боялась того, что красно-зеленый стяг на плечах, все, ведаете. А тут так, думаю, побьютесь. Мне, здається, трималось супер. Будет вельми веселый выпуск. Тем более, что все побачат, что такое тут, а там я показала все куточки этого вот. Ну, мальчик, что даже по палатках, по этих панаметах баба Галя лазила. Шукала наркоманов, проституток, усяго. Так, мне кажется, будет цікаво, здається. И на наступном году еще больше людей сюда приедет.
2: Август был 20-й год, очень жарким. Все орали, Цоя перемен. Даже моя мама не могла представить, что такое возможен беспредел.

0: З чим долучилися до фесту Тутака?
1: Получить максимум позитива. Дело в том, что эта площадка, она вот, уже тревога. Это как атомный реактор, в котором собрался весь огонь белорусской интеллигенции, очень сильных людей, добрых, красивых, умных. Просто ходишь и получаешь кучу эмоций положительных. Вообще класс. Ну, то есть праздник классный. С друзьями встретиться, спел муры на площадочке своей, ну, дал концерт там на площадке палаточном, городке своем. Так что все нормально, праздник продолжается. Было прекрасное выступление группы «Дай дорогу», порвали народ. Вот, «Крамбамбуля», потом еще там команды. Считаю, что здесь цвет все-таки Беларуси собирается.
0: Сергей Тихановский зараз на воле. И отрывалось вам уже заспевать разом «Муры».
1: Конечно, мы в Вильнюсе встретились и, конечно же, спели. И так что вот на ваша передача, я так думаю, она немного была пророческая, потому что когда к эгрегору подсоединяется много людей, которые слышат, какую-то информацию получают, то выше силы слышат эту, вселенная слышит этот запрос. И вот этот запрос не прошло и, как говорится, полмесяца. Я просто был в слезах, когда узнал, что Серега на свободе. Для меня это было просто как удар молнии, потому что надежды было мало. Я еще недавно, получилось так, что у меня какие-то были отчеты там перед Серегой, какие-то чеки лежали. Я их достал, думаю, они уже мутные стали, их уже не видно. Думаю, ай, выкину. Я выкидываю, мне на завтра звонят. Серега на свободе. А что? Жесть, короче. Вот я серьезно говорю. А перед этим я посмотрел, там планетарные такие всякие астрологи всякие там говорят, что избавьтесь от старой и получите новую. Избавился от чеков, получил целого Серегу. Получается трендец, я говорю. Такое есть. Ну, веселое такое все. Позитивное событие. Я надеюсь, я верю. Опять же, я верю в то, что мы скоро увидим усы на стеле Лукашенко. Вот, так что не за горами, я думаю, что Украина и Беларусь, я думаю, что мир этот, он идет медленными шагами, правда, но медленными это для нас, для Вселенной, я уже говорил в манифесте. Кстати, за 24 число мая можете послушать, если кто не слышал, вот эту передачу и посмотреть там, но песни, да, и хорошие наши песни, и белорусских еще артистов, и моих, и мои песни, вот, услышать. И вот я говорю, что все идет медленно, но медленно с нашей, людской. А на планетарном уровне все происходит быстро, мгновенно. Поэтому мы идем в нужном направлении. Так что все идет красиво, хорошо. Вот мы здесь, мы вместе, наше тепло, наша энергия, она звучит так же, как и в 2020 году. Живи Беларусь, слава Украине, героям слава. И Беларусь будь вольной, свободной, красивой, счастливой. Лучше белорусов людей в мире нет.

мне столько знакомых, столько сябру, что мне вот не хапало часу знакомиться. Мне, дай Бог, хватило часу, то, что я сустрелась с усими. Я убила столько желаек, сразу съехала в 21-м году у шелтера тут. И у меня много сябров засталось у Белостоку. И я сегодня амаль что всех побачила своих белостокских и белостокских сябров, с которыми мы тогда вот были разом у шелтера, жили в Белостоцке. Все у меня были приемные встречи с ними. Вельми приемные. И они удивились, как выросла моя Сашка, дочка, бо она тогда еще малая была, а тут уже амаль со мной ростом эта девчина моя. Так вось, познакомилась с хлопцами, которые были из Литвы. И они жили разом с нами. И вот мы и познакомились. И они потом моим девкам, и Саша моя сябровками, и они приносили им шоколад. Познакомились девчаты. И они столько сябров тут понаходили. И они просто, вот они, я их не бачила. Ну, что-то сябрами, что-то... Им вообще классно понравилось. Столько знакомств, столько контактов. Может, себе хлопцы познаходили, не знаю. Себе сябров. А мне, правда, не хапило часу.

0: Слухайте, я на эту поляну приезжаю уже 20, не памятаю, 5, 6, 7 раз. Я уже докладно сгубился в личбах, бо я ранее сюда ездил колись на Басовище, 6-90-х годов. Каждый год, отмышлово, я у Липини находил 2-3 дни, как сюда приехать хотя бы на один день. И вот как бы для меня это такая традиция. Тут такая, это как связанная традиция помеж тем Басовищем, которое існувало тут, вот на этой сцене, на этой поляне. Ну и сучасностью, якою називається тутака.
1: Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
2: Дякую великі усім, хто долучився не тільки до наших ефірів, але ж ще і до фесту «Тутака, що под Белостоком». Мене звуть Марина Савіцька. Справоздачу чекайте на наступному тижні. Живе рок-н-рол!
3: Як служив же ж я у пана, ди на перша летійка лета. Заслужил же ж я у пана курочку за гэта. Тая курашча бятура по подворку ходит.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши. Война в Украине, ночной удар по Киеве. Американский трек вызволения политвязня протягивается, кажет Тихановская. Третий день фесту тутака под Белостоком. У студии с новинами Стась Дедерка. 1607 день войны. 41 ракету и 125 беспилотников запустили российские оккупанты минулой ночью. Такие лишь бы подают поветренные силы Украины. Основным напрямком удару стал Киев. Поводле попередних даденных, колькость пораненных досягнула 8. Один человек загинул. Супроть поветренной обороне удалось обешкодить 18 ракетов и 108 беспилотников. Той же ночью российский Ставрополь и его в околице под подверглися масштабной атаке украинских беспилотников. Под ударом опынулись одразу три местовые нафтобазы, что привело до серьезных пожаров и введения режима надзвичайной ситуации. Эта украинская атака стала протягом пленомерного знищения нафтовой инфраструктуры российского региона. Нафтобазы под Ставрополем атакуются уже третий раз за месяц. Беларуси не хапая аграрию. Допомагать з уборкой урожаю отправили силовиков. Керовник Министерства внутренних справов Иван Кубраков доручил сформовать передовы отряд у Могилевской области. Милицианта обучили управлять сельскохозяйственной техникой и отправили у поли. Как пишет пресс-служба МУС, допомога аграриям в эту горячую пору усвядомлены обовязок каждого, кто стоит на варте стабильности и добробыту своего краю. Репрессию Беларуси. Демократичная лидерка Светлана Тихановская подчас выступу на фестивале «Тутака» прокомментовала процесс вызволения белорусских политвязнев при посередине США. По водле ее слов, не глядя на чутки, коммуникации и координации с американским боком застаются постоянными, пишет позерк. Цитата. «Это такая тонкая ситуация, что немогчимо просто рассказывать. Мне вельми шкода, что люди спекулюют миновито на теме политзняволенных. Я хочу сказать одно, что у нас постоянная коммуникация с американским боком. Мы разумеем, какие отбываются процессы, с нами делятся, есть координации. Я сподеюсь, давайте я так скажу, что, конечно, мы сможем побачить вызволенных людей». Конец цитаты. Поводле слова Тихановской, это и поведомления, какие люди пишут представникам США, у приватности спецпосланнику президента по Беларуси Джону Коулу, относно тих ти інших политвязнев доходят, и они читаются. Тихановская сказала, что процесс может быть тяжкий, а лишь иде. Сегодня третий день згаданого фестивалю «Тутака», який отбывается под Белостоком. Гэта перадусім особистая история, кажа про фест головная редакторка Белсату Алина Коушек, якая приезжала у подляских городок еще у студентские годы.
3: Вельми важно наши традиции подтримливать и развивать, и тому я вельми рада, что «Тутака» развивает традиции басовища, якое шмат годов было для нас так само таким глотком свободы, коли мы еще были в Беларуси. А зараз гэта перадусім место встречи с сябрами. Тут завсёды сустрэнеш усіх, каго давно не бачыў альбо бачыў, і тут неверагодна прыемная атмасфера. Ну і беларускае паветра, якое напаўняе, дае сілы перамагаць далей.
2: Сёння ўдзельнікаў і гасцей фэсту «Тутака» запрашаюць на чарговыя дыскусіі, майстар-класы, выступы і супольныя сустрэчы, нават пазаймацца ёгай. Сярод іншага, 13:30 пачнецца дыскусія на тэму «Беларуская кніга. Бяздомная ці безмежная» з удзелам Максіма Знака. А Павел Свярынец 12:30 правядзе вялікую прэзентацыю сваёй кнігі «Беларусь. Гэта святое». Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У гэтую неделю на беларуска-польском помежжи переменливая воблачность, короткочасовые дожджи, магчымая навальница, температура по ветра тягом дня плюс 25-27.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Словы с музыкой. На радио Рация.

0: How was that?
1: Krychu уже сказала о навязании до песни Родриго и Габриэли про фест ту, такая, как и проходить каля городка, что близко польско-белорусской межи. Одной из музычных гостей фесту есть Анастасия Рыдлевская, мастачка, перформерка, але и поспеховая вокалистка и продюсерка. Лимеренс написала про пустечу, якую покидают пасля себе люди, одиноту, страту и тишиню пасля того, как нечто скончится. Кожна яе песня таксама мае адпаведна падрыхтаваны візуальны бок, бо гэта таксама вельмі важна для аўтаркі і мастачкі ў адным.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды. Радыё Рацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы. Война в Украине. Ночная поветренная атака на Киев стала самой массированной. 1500 дён за кратами лекар-политвязень Евген Бужинский. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом у Беларуси. У студии с новинами Стась Дедерка. 1607 день войны. Российские оккупанты уночи обстреляли Киев баллистикой, сделавшие несколько пусков. Повод для попередних даденных, колькость пораненных достигнула 8, один человек загинул. Потрапление пожара, зафиксованное у 5 районах украинской столицы. У приватности начался пожар в офисном будинку, загорелись автомобили. По даденных мониторинговых ресурсов, этой ночью была самая массированная баллистичная атака на Киев за всю полномасштабную войну. За 40 хвилинов российские оккупанты выпустили по столице Украины 41 баллистичную ракету «Искандеры-М», «Цирконы» и «С-400». Ситуация с палевом у Беларуси. Яе мае намер абмеркаваць Лукашенко на селекторной нараде по уборочной, запланаванной на наступный тыдзень. Это выникает заявы кіраўніка Лукашенковской администрации Дмитрия Крутого, зауважила выданне «Позірк». Повод для его слова адмыслова створаная працоўная группа выявила факты крадяжу палева. Круты каже, что у гэтых выпадках няма нічога нового, кроме фону. Цитата. «Проблемы Армузского проливу, конфликт США и Ирана, проблемы конфликта кто на Украине штурхают сусветные цены. Отметно, что тема палева будет обмерковываться на фоне кризиса в России, який выкликаны регулярными ударами Украины по российской инфраструктуре нафтоперепрацовки, заховывания нафтопродуктов и палева. Репрессию Беларуси станом на сегодня признанные политическими вязнями 867 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4732 особы. Эта личба называя правооборонча центр «Вясна». У свою шергу инициативы «Диссидент Бай» поведомляя про 943 политических зняволенных станом на сегодня, из них 126 женщинов. 1500 дену зняволения Евген Бужинский, лекар первой квалификационной категории специалиста Смаргонской центральной районной больницы. Он был затриман в 22-м годе за образу Лукашенко и осужденный до 6 годов позбавления воли в Новополоцкой колонии. 500 дён за кратами дальнобойщик с Гомля Александр Герасименко. Его затримали по так званой справе Гаюна у соковику минулого года и просудили 4 года 6 месяцев позбавления воли у колонии в умовах огульного режима. Нагадаю, что мониторинговая группа белорусских Гаюн отсочивала войсковую активность у Беларуси с допомогой видовочцев. Третий день фестиваля «Тутака под Белостоком». Белорусская демократичная лидерка Светлана Тихановская, кая наведала подею, каже, что удячная кожному и кожной, кто не глядишь на выпробование, застается у белорусской повестки дня.
3: Болюча, что все еще шмат политвязнев сидит в тюрьмах, и больше того, каждый день сажают новых, чтобы ситуация кардинально не изменилась. Але есть кроки по вызволению политвязнев, есть кроки по подтримке белорусов за межой, есть махчимость коммуниковать с белорусами внутри краины. И вы ведаете, я часом отчуваю, что у белорусов, которые находятся у Беларуси, они больше навод позитивные и оптимистичные, чем те, кто съехал, бо там все проблемы вырешаются, все разумею. Але в уголе вот эта едность, она есть.
2: Тихановская додала, что ее вельми наткняют представники так званой второй оппозиции, которые не первые десятилетия змагаются с режимом Лукашенко, але не опускают руки. Сегодня в программе «Фесту Тутака» дискуссия на тему белорусского книгодруку, встреча с политком Паулом Северинцем, этнофотосессии, да и много иншее. На основной сцене выступят гурты РСП без назвы Bizarre Objects. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, тэмпература паветра цягам дня плюс 25-27.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
5: Вітаю аматорів спорту. У вашій увазі підсумування матчу за третє місце на чемпіонаті світу по футболі, а так само інші вістки. Поздно ввечері в суботу по нашим європейським часі визначалися бронзові призери Мундіалю. Сустракалися зборная Франции и Англии. Обедзве команды не выставили мощнейших стартовых складов. У трехколяровых вышла только полова основы, и притым без Усмана Дембеле. А британцы и вогуле выпустили на поле фактично резервистов, за вынятком Деклана Райса, який отрымал капитанскую повязку. У старте не вышли ни брамник Пикфорд, ни бомбардиры Беллингем и Кейн. У такой ситуации верховодник Франции Кілиан Мбаппе отрымал максимость пополнить свой снайперский баланс. И ему, урэшце, гэта удалося, але сталося не так просто. У дебюте вельми имкливо вызначилася команда с Туманного Альбиона. Уже на третьей хвилине Райс сам одобрал мяч, просунулся наперед и неотхильно пробил по браме суперника 1-0. Потом двойчы имел добрые моменты Букайо Сака и нават один раз дослал мяч у сетку, але арбитры зафиксовали офсайд. На 18-й хвилине Райс выканал корнер, а Эзры Конса головой удало подрезал мяч у брамку. Потом надышла чарга Сака. На 37-й хвилине, после не зусім удалой контратаки, ён поспел еще поляжать на траве и в рэшце скарыстаўся передачей Маркуса Решфорда. Сам Решфорд некалькі разов схибил на вострии. Французская оборона зусім развалилася, и у компенсованный час Сака еще раз скарыстаўся с грабной передачей партнера. На гэты раз Эзе. Лік стаў 4-0 на карысць Англии. У другой полове, однако, все перевернулось с ног на голову. Уже оборона Англии нагадывала проходный двор, и французские гульцы могли забить десяток мячов. Тем более, что удалые замены зарабил Дидье Дешам, а Томас Тухель видовочно марудил своими ходами. Урешце дубль Мбаппе, у него стало 10 голов на турниры, и мяч Баркаля довели ситуацию до лику 4-3. На 87-й хвилине Сака с пенальти оформил хет-трик 5-3. Однако у компенсованный час мы побачили еще 2 голы. Сперша Дембеле снова скоротил отставание до минимуму, а уже на 98-й хвилине Джуд Беллингем поставил кропку. Фантасмагарычная 6-4 на корысть британцев у гэтым незвычайным фестивальным матчы. Таким чином Англия про 60 годов снова на пьедестале чемпионату света. И это первое третье место команды трех львов в истории. Попередние два поединки за бронзу ангельцы как раз проиграли. У 1990 году Италии 1-2, а у 2018 году Бельгии 0-2. Сегодня, 19 липеня, пройдет финальный поединок за титул мощнейшей сборной света. У Нью-Йорку сустренутся лепшие сборные этого мундиалю. Теперешний чемпион света Аргентина и чемпион Европы Испания. Початок встречи о 21-й године польского часу и, отповедно, о 22-й

0: дня.
1: Адам Ламберт выпустил новую кружелку под назвой «Адам». Про яе сегодня у рубрицы «Альбом тыдня». Адам Ламберт – американский спевак, аутор песень и актер, який отримал сусветную ведомость после удела шоу «American Idol» у 2009 году. Его могутный вокал, яркий сценичный образ и умение сполучать поп, рок, глэм и электронику сделали его одним из самых познавальных выконавцев своего поколения. За свою карьеру Адам Ламберт выпустил несколько успешных сольных альбомов, а с 2011 года так само выступает как вокалист легендарного гурта Queen, протягивающий музычную спадщину Фредди Меркьюри. Его концерты с Queen плюс Адам Ламберт собирают стадионы по всему свете, а сольная творчесть позволяет артисту раскрывать собственный музычный стиль. Ламберт неодноразово отримливал узнагороды за вокальное майстерство и лечится одним из самых мощных рок-вокалистов сучасности. Его песни регулярно трапляют в международные чарты, а сам артист ведомый смелыми сценичными образами, открытостью и постоянным творчим развитием.

На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете передачу с серии «Спадляща родам. Месце подеи. Люди». Сегодня узгадываем трагичные подеи с выше 80-годовой давнины. Пацификацию вёски Поповка, якая находилась у сегодняшней имени городок под Белостоком. После завершения военных деяний в 1941 году советские солдаты, которые пережили и не потрапили в полон, так званые окруженцы, в лесах начали организовывать партизанские отряды. Долучалось до их местное белорусское населенство, до всех, кто хотел сховаться от немцев. Жгары Пещаник, Залог, Барков, Валилов. У годы немецкой оккупации 1942-43 в районе вёски Поповка у лесе дзейнічаў отряды советской партизантки под командованием лейтенанта Дмитра Новикова Мишки. Партизаны распаўсюджвалі антифашистские листовки, вели диверсійные акции, обстреливали або взрывали немецкие транспорты, что перемещались неподалекими шашою и чыгункой. Мясцовое насельніцтва доставляло партизанам ежу, лекарства, вопратку. У отказ на гэтыя дзеянні немцы ўзмацнілі рэпрэсію ў дачыненні да мірнага насельніцтва. Пачаліся масавыя дэпартацыі і арышты. У сакавіку 1943 года немцы арыштавалі 60 жыхароў гарадка і ваколіц. Большасць з іх расстралялі, звыш дзясятка вывезлі ў канцлагер у Штутхаве. Мясцовая гісторыя цікавіцца жыхарка гарадка, былая дырэктар мясцовай школы Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі гарадоцкай зямлі.

Пуфку спалили, вывезли народ, посадивших до самохода загнал. А Лиза, такая девчина, была 12 лет, через окно выскочила, корж безу. Немец подобно бачу, але ніцнер. И она одна осталась. И заангажовал, где едем, бо был по-польску, говорил Шваб. Завезем вас на працы до Германии, до вагону за стаці валил, и заедете на немецкие терены, на господарство, будете працовать. Але ехали, ехали шосой, и не скручивают на стацию, але скручили хучей под стацию на городок Танцменташ. Люди начали емчать, бо бачили прощетку. И в этом часе, как милялися с фурами, бо з вёски были люди, чули енк и шум, плач. И на Поповце уже был организованный человек з городка. Немцы засмучили, выкопал великий дол, и мусил завалить, стоять при этом, засыпать, которые живые особы, дети не стреляли. Попихали в яму, а гэты засыпал. Так пришел, рассказывал, то захворел гэты человек. И вы знаете, что я так себе подумал, где был Бог? То же это дитя было невинно, то что оно. И гэты, и завод, земля ворушится, а я сыпу. Вот такое было в жизни людей.

0: Я б хотел, каб ты от твоей мясцовой вот этой чиновницы перешел до больш широкого плану. Як у тебя отбылася вот эта
1: трансформация?
0: Трансформация самой идеи от мясцового уровня на больш широкий уровень. И насколько хутка ты отчув вот эту моц в этой технологии?
1: Ну вот как приехали, мигрировали мы, то как бы это ж добрая нагода, добрый досвид того, как ты уже не будешь звонить своим чиновникам у свой район. Есть уже более буйные линии субботние, там с министерствами. И треба разведать эту сферу. Поле это не паханое. Тем более, что под это можно взять какого-нибудь грантика. Тебе дадут. И оплатить эту працу. Потому что одразу ты працуешь за идею, а потом тебя зауважили, залайкали. И бачишь, что ты уплываешь на громадство. Тому это было корыстная с приемным праца. И ты просто хотел, ты не хотел, а уже когда ты на праце, ты повинен каждую субботу телефоновать и собирать информацию. И так вот отбылось, что из-за того, что периодично мы телефоновали, нас почали ведать у министерствах. И на вот уже там некие попереджения высылались у их у чатиках, чи что, каб, коли мы в прямом эфире телефоновали, то чиновники это все глядели и уже навод не поднимали трубки. Ну, то бок, это стало шоу. Из этой прямой линии мы сделали шоу. И нам в прямом эфире эти белорусы пытальни присылали, что вот запытать можно чиновников в этот час. Але потом, коли они уже зрозумели и сочили за нами в прямом эфире, они не поднимали слухавки, довелось прямые линии отменить и телефоновать им уже так. И так я стал ведомым, и так мы стали ведомыми у министерствах. А потом меня посадили заочно на 12 годов за это.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши. Двое громадян Беларуси потерпели из-за неодавних атак беспилотника у России. Фестиваль «Тутака-2026». Еще сегодня концерты гуртов без назвы и «Разбитое сердце пацана». Реконструкция моста про Свислач выкликала питание за работ с историчными элементами. С новинами Валя Лаевская. Двое громадян Беларуси потерпели из-за недавних атак беспилотников у регионах России. Поведомляя «Реформ-Ньюс», один белорус опынулся сирот потерпелых у вынику атаки беспилотников на логистичный центр «Уальтберис» у Катоуску у Тамбовской области 18 липеня. По воле даденных мясовых улад, на день 19 липеня у больницах региона застаются 12 человек, а 10 человек ранее были отправлены на лечение у федеральные медицинские центры Министерства здоровья России и московские больницы после консультации с профильными специалистами. У ночь на 19 липеня у городе Льгау Курской области потерпел еще один громадянин Беларуси. Улады региона заявили про 120 сбитых беспилотников той ночью, а так само про 26 артиллерийских обстрелов отселенных территорий и 11 атак с выкористанием беспилотников с выбуховыми приладами. Белорусская книга. Якая яна? На питание нашего радио отказал белорусский литератор, был и политичный вязень Максим Знак. Ён прымаў удзел у дискуссии на тему «Белорусская книга. Бездумная тебе измежная» на фестивале «Тутака».
3: Гэта найперш кніга, якая транслюе тыя каштоўнасці, якія ёсць беларускія, і хутчэй за ўсё гэта будзе кніга напісана па-беларуску. Ну, зараз я пісаў і размаўляў па-руску, і пісаў па-руску. Для мяне зараз прынамсі немагчыма пісаць па-руску. Я пішу ўсе кнігі, аднаўляю, нават тыя, якія зняволены па-руску былі напісаны, я аднаўляю іх па-беларуску. Мне здаецца, што гэта вымагае час, і таму беларуская кніга хутчэй за ўсё будзе напісана па-беларуску.
2: При этом Максим Знак не выключает, что белорусские каштовности могут трансляваться и на инших мовах – ангельской, немецкой и нават российской. Для меня это передусім особистая история, так кажа профессу, так и головная редакторка Белсату Алина Коушик. Она приезжала у поддержки городок еще у студентские годы.
4: Вельми важно наши традиции подтримливать и развивать, и тому я вельми рада, что Тутака развивает традиции басовища, якое шмат годов было для нас так само таким глотком свободы, коли мы еще были в Беларуси. А зараз это передусім место встречи с сябрами. Тут завсёды сустрэнешь усіх, кого давно не бачу, альбо бачу. И тут неверогодно приемная атмосфера. Ну и белорусское поветра, якое наполняет, дает силы перемагать далей.
2: У четвертый день феста сегодня наприканці еще концерты гуртов без назвы и «Разбитое сердце пацана». А у Минску идет реконструкция моста про Свислач на проспекте Незалежности. Однако работы на объекте, який має статус историко-культурной каштовности, уже выкликали питание у специалистов. Городские улады стверджают, что збудование захавае ранейший выгляд и колькость полос руху. По воде известок Минск новины, с моста сняли дорожное подкрытие и элементы, якія потребуют замены. Улады Минска заявляют, что реконструкция идет по графику и нават опярэджвае яго на 5-10%, а работы проводятся круглосуточно. Однако телеграм-канал «Спадчына» звертая увагу, что подчас ремонту объектов культурной спадчыны ключевым пытанием является не только хуткость выканання работ, але и захаванне оригинальных материалов и архитектурных элементов, аднавіць яких пасля пашкоджання можа быць немагчыма. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачна з праясненнямі, ад 24 па 24 градусы ў нашым беларуска-польскім памежжы цягам дня не выключаныя кароткачасовыя ападкі.
0: Радыё. Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ. Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Кончаем уже спотканье с поэзией Ежи Плутовича. Закончим перекладенным Надеей Артемович вершам «Усё гэта сон». Нехай застанутся в вашей памяти слова поэта, які хотя моцно звязаны своим життем с Белосточиной, то у своей творчості выходить далеко за усе межи и стены. Бо добрая поэзия – это паветра, якого никто и ничто не зможе затримать. Можна им только свободно дыхать. Я, Андрей Степанюк, дякую вам за увагу и запрошаю на черговые поэтичные роздумы уже прас тидень.
1: Ежи Плютович, усё гэта сон. Усё гэта сон. И ключ до порога, и окно без ключа. И святая правда у кепский сезон приливу. Кожны спаліць у сабе рамантычны вузел. Кожны чалавек нараджаецца ў гэтую хвіліну. Яшчэ урна, каб зачерпнуць крыху памяці, або жанчына з вейкай у воку і граніцай смерці, з халоднай вячэрай, як медыум. І гэта простая справа. Быть — это значит воком святить и ничего не проспана. Усё есть на час.
2: Минело веле месяцы, але мне ниц не минело. Час для мне в месту пристанул. Так есть хлопцы, так есть пекло. На отгос кроков по сходах serce wciąż skacze do gardła, że może jednak to ona, ona

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-е у Беларуси, 16-е у Польши. Украине потребные сродки обороны громадян, промаруджывание каштуя життев. Тихановская у сувязи с черговым ударом Российской Федерации по Киеве. Финал чемпионату света 2026 покажут на великом экране стадиона «Динамо» у Минску. С новинами Валя Лаевская. Демократичный лидер Светлана Тихановская отреагировала на черговый массированный удар, нанесенный российскими войсковцами по столице Украины. Этой ранее мои думки с жихарами Киева, и якія пережили еще одну ночь террору, написала политик на своей сторонке у социальной сетки X. Россия нанесла массированный ракетный удар по городу, где миллионы людей спробуют выжить, констатовала и она. Тихановская подкресила, что Украине потребны сродки для обороны своих громадян. Кожное промаруджывание каштуе человечих життев, подкресила демократичный лидер. У вынику удару Российской Федерации по Киеве у ночь на 19 липня один человек загинул, 16 отримали ранений. Под удар трапили 5 районов Киева. Фиксовались пожары у жилых и нежилых будинках, разборенні. Повідомлялось, что усяго Россия запустила по Украине 41 ракету, 125 беспилотников. Зафиксовано трапление 23 ракет и 10 ударных дронов. Белорусская демократичная лидерка примала так само удел на фестивале «Тутака», что проходит у Боры Куля городка. И она лечит, что кажа, что удячная кожному и кожной белорусцы, кто, не глядячи на выправывание, застается у белорусской повестки дня.
3: Болюча, что все еще шмат полицейских сидит в тюрьмах, и больше того, каждый день сажают новых, то бок ситуация кардинально не изменилась, але есть кроки по вызволению полицейских, есть кроки по подтримке белорусов за межой, есть возможность коммуниковать с белорусами внутри страны. И вы видите, я часом отчуваю, что у белорусов, которые находятся у Беларуси, они больше навод позитивные и оптимистичные, чем те, кто съехал, бо там свои проблемы вырешаются, все разумею, але в углі ось эта єдність, она есть.
2: Светлана Тихановская додала, что я ее вельми натхняют представники так званой старой оппозиции, якія не першая десятигодці змагаюцца з режимом Лукашенки и не опускают руки. Финальный матч чемпионату света по футболу 2026 помеж Аргентиной и Испанией будут транслировать на великом экране Минского стадиона «Динамо». Гульня почнется сегодня о 22 године, уваход каштуе 6 рублев. Глядачам дозволяют принести с собой плед або подушку, а на месте можно арендовать пуфик за 10 рублев. С напоями на уваходе махчимые проблемы, тому их лепш покинуть дома, да еже, як отзначается, ставится больш лояльно. Деля аматоров футболю продолжать працу городского транспорту. После закончения трансляции станции метро Площа Ленина, Кастрычницкая и Першамайская будут примать пассажиров до годины ночи. Нагадаем, у финале сустренутся Аргентина и Испания. Матч пройдет на стадионе MetLife у East Rutherfordе у Соединенных Штатах. Бронзу турниру уже забрала Англия, якая у матче за третье место перемогла Францию с ликом 6-4. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачна з праясненнямі ад 24 да 26 градусаў. У нашым беларуска-польскім памежжы цягам дня не выключаны кароткачасовыя ападкі дажджу.
0: Радыё Рацыя. Першае. Музичне радіо FM. Іде ходок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Някляеў адзначае сваё 80-годзе.
5: Насамрэч літаратура жыла і застаецца для мяне тым, што звычайна называю сэнсам жыцця. Паза ёй сябе не ўяўляю.
4: Рыхтуецца да выдання кніга пра нясвіжскае паўстанне.
6: Твор, які сапраўды мне баліць, бо гэты твор звязаны з нясвіжскім паўстаннем.
4: А таксама рэцэнзію на зборнік паэм Уладзіміра Някляева «Кніга лёсаў».

Жили дед и баба. Жили, бедовали. С хлеба на квас перебивались. Одночи раз старался дед на кошек пшеницы и посеял ее. Уродилась пшеница, як мая быть. Усе соседи заздростят. Собрались старые убирать ее, але налетел мощный ветер и побил всю пшеницу. Ни водного колоска не засталося. Сел дед, бедуя, а баба накинулась на его и давай лаять. Подумал дед и кажа: «Но не плачь, баба, слязьми ды лаянкой страчанага не вернеш, ва усім виноват ветер. Пойду я на его управу шукать», — сказал дед и пустился у дорогу. Праз нейкий час добрался до высокой горы. Стоит каля яе вялізная хата. Раптом бачить, с хаты баба выходит и пытается у яго: «Куды, добрый человек, идеш?» И рассказал ей дед, як без пшеницы застався и як пойшел на ветра управы шукать. «Ну, коли это все, то твоей беде легко допомагче. Я мать усіх чатырох ветров. Зараз мы доведаемся, кто тебе покрыть». Зайшел я на хату, а там за столом все ветры сядять. И спыталася у их мати, кто деда покрыудил. Зразумел полночный ветер, что это и он зрабил, и каже деду: «Но не сумуй, дед, я тебе допомогу. Вось тебе обрус, самобор и кошелек, самотрас. Як только захочешь есть, потраси обрус и скажи: поести, напиться, гроши спотребятся, просто потраси кошелек, и будет он заусёды полный. Вось только по дороге до дому никуда не захочь». Узрадовался дед, подяквал полночному ветру и пошел до дому, але зайшел у карчму. Зайшел и каже господару: «Давай мне самые лепшие покои, теперь у меня не есть гроши, а еды не треба, я еще и тебе почастовать могу». Цікаво стало господару, что там есть у деда. А той и рассказал все ему. Забрался ночью господар у покой до деда и подмянил усе яго дзіўныя речи. Прачнулся раніца і дед и пайшоў до дому. Захацелася яму паесці, але абрус ніяк не адклікаўся, патрос кашалёк і там пуста. І вырашыў ён вернуцца до паўночнага ветру. Прыйшоў до той высокай гары, а насустрач яму паўночны ветер выйшаў і кажа: «Но не паслухаўся ты мяне. На, вось табе гэтую торбачку і жыві сваім розумам. Будзе патрэба, патрасі торбу і скажы: торба, дай розуму, і атрымаеш усё, што пажадаеш». Ідзе дзед, стаміўся. «Зайду, думаю, ў карчму». А гаспадар яго сустракае, усміхаецца, а сам пытаецца, якую дзіўную рэч цяпер дзед прынёс. І сказаў яму дзед, что у яго есть торбачка, якая выконвае любое пожаданне, и пайшоў спать. А господар ночью зноў подмянил яго торбу. «Ну, думае, цяпер буду я панам». Не утрымаўся ён, патрос торбачку и кажа: «Торба, дай розуму». И выскочили два малайцы с дубинками, и давай господара бить. Прибег на яго крыкі дед, адразу зразумеў, на что яму торбу дали, и кажа господару: «А давай мне абрус, самобор и кошелек, самотрас». И узяв дед свои речи и крикнул: «Двое у торбу!» Вернулся дед до бабы, и стали яны жить, поживать.

Бабушку спалили, вывезли народ, посадил все до самохода, загнал. А Лиза, такая девчина, была 12 лет, через окно выскочила, корж без был. Немец подобно бачу, а ленец не... И она одна осталась. И заангажировал, где едем? Бо был по-польску, говорил шваб. Завезем вас на працы до Германии, до вагону за стаси валил. И заедете на немецкие терены, на господарство, будете працовать. Але ехали, ехали шоссой. И не скручивать на стацию, але скручили хучей про стацию на городок Танцментаж. Люди начали емчать, бо бачили прощетку. И в этом часе, как мылялися с фурами, бо з вёски были люди, чули енк и шум, плач. И на Поповце уже был организованный человек с городка. Немцы засмущили, выкопал великий дол, и мусил завалить, стоять при этом, засыпать, который живые особы, дети не стреляли. Попихали в яму, а гэты засыпал. Так пришел, рассказывал, то захворел гэты человек. И вы знаете, что я так себе подумал, где был Бог? То же это дитя было невинно, то что оно. И гэты, и зав, земля ворушится, а я сыпу. Вот такое было в жизни людей.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднямна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о колейным арыштаваным ксензу католіцкім на Беларусі. А о чым яшчэ услышымы в праграме? 616 лет от великого звычайства под Грунвальдом.
5: Та идея вспульной вальки противка врагам позастая.
4: Сребрный медаль заслуженной культуре «Gloria Artis» для Фундации «Вольность и демократия».
6: Нашим заданием есть вспирание польских медиев, польской прасы, польского школьництва.
4: Pamięć o obławie augustowskiej.
7: To jest nadal ten sam imperializm. On jest żywy, więc to na pewno dało impuls do przypomnienia tego.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!